За шагом дырками дождя между домами мой друг и брат играет ноту в них. Наша жизнь, так запомним, словно сказочная были. Виртуальность, реальность, везде есть люди. Скажу, когда будет страшно, я не боюсь пули. Боюсь разбитого сердца душевной боли. Одинокий вечер, ночные в углу стоны. Кровь по рукам, шаги, я вижу мрак. Панические страх, закрываются мои глаза. Любовь, поработение, сердце в чужих руках. Разбито, как зеркало, третий шаг. Полет в небеса запущен.

Legendários. Шаг за шагом, только в дождях между домами мой друг и брат играет ноту в них. Наша жизнь, так запомним, словно сказочная были. Виртуальность, реальность, ведь здесь люди скажу, когда будет страшно. Я не боюсь пули, боюсь разбитого сердца, душевной боли. Одинокий вечер, ночные в углу стоны, кровь по рукам, шаги, я вижу мрак, панический страх. Закрываются мои глаза, любовь, поработение, сердце в чужих руках, разбито как зеркало. Следующий шаг, полет в небеса запущен.

Что я зачитать с американцем, ты заплачешь в углу. Что я тебя лучше, с концом мяски долблю. Говоришь, что ты хип-хопе номер один. Но в свое время сказал нас, хип-хоп погиб. Возрождение возможно, но точно придурки не от вас. По вам плачет прыжок, огромный унитаз. Вы даете молодежи пропаганду наркоты, еще и алкоголя. Вот же вы, мудаки, вы читаете только ради наживы. Мои текста, войны, ундеграунд, вам даже и не снились. Когда команда подрастет в уровне, вам будет проблемы. С каждого сделаем фарш и котлет. Я не побоюсь отсидеть за убийство жалкого говна.